0: on n'écoute pas la même chose à 17 ans qu'à 72. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est comme ça. Hein? Donc venez pas nous emmerder, les jeunes. Radio Radio Plus. La radio pour ceux qui en ont un peu plus d'années.
1: Вообще к тебе хорошо отношусь.
2: Ну, мало. Хорошо относиться можно к собаке, к кошке.
1: Что тебе мне не нравится?
2: Ну, тебе ничего не нравится.
1: Да ладно.
2: Да господи, ты же... Ты всяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что ты...